0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Да я знаю, беда не приходит одна.

засвете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: и твоей я благодарна ей. Я благодарна ей.
1: 101.6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В укрепление гражданской обороны и устойчивости общества будет вложено более 50 миллионов евро. С января планируется повысить базовый оклад военнослужащих. Крупных торговцев планируют обязать продавать газеты и журналы. Сеньоров Даугавпилса приглашают в новую группу клуба разговорного английского языка. Далее подробнее об этих новостях. До 2031 года при поддержке грантов Европейской экономической зоны в укрепление гражданской обороны и устойчивости латвийского общества будет вложено почти 51 миллион евро. При этом особое внимание будет уделено восточным приграничным регионам, сообщили в Министерстве по делам умного управления и регионального развития. Инвестиции направят на развитие сети убежищ, обеспечение непрерывности критически важных услуг и повышение готовности населения к кризисным ситуациям. В частности, под нужды убежищ планируется обустроить помещения площадью более 80 тысяч квадратных метров, обеспечив возможность укрыться как минимум 107 тысячам жителей. Система раннего оповещения будет усовершенствована путем установки 50 новых сирен тревоги. Приоритетная поддержка будет оказана больницам. Меры будут реализованы в сотрудничестве с самоуправлениями, больницами, государственными центрами социального ухода и библиотеками. С января планируется повысить денежное вознаграждение военнослужащих. Предварительно предполагается, что с 2027 года базовый оклад военнослужащих увеличится в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Фактическое увеличение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет. Размеры месячных окладов военнослужащих не менялись с 2023 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро до уплаты налогов. Министерство экономики намерено обязать крупных ритейлеров, торгующих продовольственными товарами, обеспечивать в своих магазинах также размещение и продажу газет и журналов. Предполагается, что эту обязанность распространят только на тех торговцев, чей нетто-оборот за финансовый год превышает 100 миллионов евро и будет касаться торговых точек с площадью зала не менее 300 квадратных метров в городах государственного значения или не менее 60 квадратных метров на других территориях. По данным Минэкономики, этому набору критериев отвечают 6 коммерсантов и 734 торговые точки. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по размещению и продаже прессы для юридических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 500 до 10 тысяч евро. Информационный центр США Латгальской центральной библиотеки приглашает жителей в возрасте от 60 лет записаться в новую группу клуба разговорного английского языка. Занятия ориентированы на тех, кто уже обладает базовыми знаниями и хочет увереннее общаться на английском, и будут проходить раз в неделю. Организаторы отмечают, что предыдущий сезон клуба завершился с положительными впечатлениями и активным участием сеньоров. Количество мест ограничено, заявки принимаются до 19 октября. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 15 октября. Этот день принесет облачную погоду с периодическими прояснениями днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 4 градусов ночью до 9 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью в среднем выше 4 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 89%. Вероятность осадков днем составляет 25%, а ночью возрастет до 60%.

0: Добрым утром.
1: С добрым утром.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

ближайшем выпуске новостей. В укрепление гражданской обороны и устойчивости общества будет вложено более 50 миллионов евро. С января планируется повысить базовый оклад военнослужащих, крупных торговцев планируют обязать продавать газеты и журналы, сеньоров Даугавпилса приглашают в новую группу клуба разговорного английского языка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Доброе утро.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: и 6 FM.
1: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. Утерян госномер от автомобиля КФ 2115. Контактный номер телефона 28 682 579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: оставьте меня в покое.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
2: Elizings.lv.
3: Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra, v studiji Alisi Plus, Juris Saukans i novosti na etat čas. В укрепление гражданской обороны и устойчивости общества будет вложено более 50 миллионов евро. С января планируется повысить базовый оклад военнослужащих. Крупных торговцев планируют обязать продавать газеты и журналы. Сеньоров Даугавпилса приглашают в новую группу клуба разговорного английского языка. Далее подробнее об этих новостях. До 2031 года при поддержке грантов Европейской экономической зоны в укрепление гражданской обороны и устойчивости латвийского общества будет вложено почти 51 миллион евро. При этом особое внимание будет уделено восточным приграничным регионам, сообщили в Министерстве по делам умного управления и регионального развития. Инвестиции направят на развитие сети убежищ, обеспечение непрерывности критически важных услуг и повышение готовности населения к кризисным ситуациям. В частности, под нужды убежищ планируется обустроить помещения площадью более 80 тысяч квадратных метров, обеспечив возможность укрыться как минимум 107 тысячам жителей. Система раннего оповещения будет усовершенствована путем установки 50 новых сирен тревоги. Приоритетная поддержка будет оказана больницам. Меры будут реализованы в сотрудничестве с самоуправлениями, больницами, государственными центрами социального ухода и библиотеками. С января планируется повысить денежное вознаграждение военнослужащих. Предварительно предполагается, что с 2027 года базовый оклад военнослужащих увеличится в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Фактическое увеличение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет. Размеры месячных окладов военнослужащих не менялись с 2023 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро до уплаты налогов. Министерство экономики намерено обязать крупных ритейлеров, торгующих продовольственными товарами, обеспечивать в своих магазинах также размещение и продажу газет и журналов. Предполагается, что эту обязанность распространят только на тех торговцев, чей нетто-оборот за финансовый год превышает 100 миллионов евро и будет касаться торговых точек с площадью зала не менее 300 квадратных метров в городах государственного значения или не менее 60 квадратных метров на других территориях. По данным Минэкономики, этому набору критериев отвечают 6 коммерсантов и 734 торговые точки. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по размещению и продаже прессы для юридических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 500 до 10 тысяч евро. Информационный центр США Латгальской центральной библиотеки приглашает жителей в возрасте от 60 лет записаться в новую группу клуба разговорного английского языка. Занятия ориентированы на тех, кто уже обладает базовыми знаниями и хочет увереннее общаться на английском, и будут проходить раз в неделю. Организаторы отмечают, что предыдущий сезон клуба завершился с положительными впечатлениями и активным участием сеньоров. Количество мест ограничено, заявки принимаются до 19 октября. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 15 октября. Этот день принесет облачную погоду с периодическими прояснениями днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 4 градусов ночью до 9 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью в среднем выше 4 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 89%. Вероятность осадков днем составляет 25%, а ночью возрастет до 60%.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
5: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон. Важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
6: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь, разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: В ближайшем выпуске новостей. Правительство выделило финансирование на демонтаж рельсов в случае кризисной ситуации. С сегодняшнего дня на латвийские дороги возвращается скоростной режим 90 км в час. Качество питьевой воды в Даугавпилсе одно из лучших в Латвии. На следующей неделе ожидается преимущественно сухая погода. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы начали новый тематический цикл, который посвящен обращению с отходами и их сортировке. Говорили не только об экологической стороне этого вопроса, но и о деньгах. Сколько стоит захоронение отходов и может ли правильная сортировка влиять на расходы системы и тариф для жителей? Гостем программы стал член правления предприятия по обращению с отходами «Сио Ацо» Айвар Пуденс. Один из распространенных вопросов жителей – если мы начинаем лучше сортировать, станет ли плата за вывоз мусора меньше? Айвар Пуденс отвечает прямо – сам по себе тариф от этого не снизится, но хорошая сортировка позволяет сдерживать его рост. И объяснение здесь довольно простое. За каждую тонну отходов, которая отправляется на захоронение, необходимо платить налог на природные ресурсы. Сейчас он составляет 130 евро за тонну. А значит, чем меньше предприятие захоранивает, тем меньше таких расходов. Поэтому задача – извлечь из общей массы отходов все, что еще можно использовать. ПЭТ-упаковку, стекло, металл, пластик и другие материалы после сортировки передают на дальнейшую переработку. Биологические отходы можно перерабатывать отдельно и получать из них биогаз. Но результат очень сильно зависит от того, как отходы были собраны изначально. Айвар Пуденс привел в программе наглядное сравнение. Из обычных смешанных бытовых отходов после сортировки удается извлечь для дальнейшего использования примерно от 5 до 12% материалов. А если на линию поступает содержимое контейнеров раздельного сбора, полезный выход может достигать 70-80%. Поэтому утверждение «я все выброшу вместе, а там все равно рассортируют» на практике не работает. Рассортируют, но значительная часть материалов к этому моменту уже будет загрязнена или непригодна для дальнейшего использования. Есть и другая проблема, о которой говорил Айвар Пуденс – так называемый «серый бизнес по вывозу отходов». Людям предлагают дешево вывести мусор после ремонта или другие отходы. Но если такой перевозчик не сдает их официально, они могут оказаться в чужих бытовых контейнерах или в другом неподходящем месте. В итоге за их утилизацию фактически платят совсем другие жители. По словам Айвара Пуденса, с такими случаями работают Государственная служба окружающей среды и муниципальная полиция. А самоуправление использует в том числе камеры наблюдения. Поэтому правильное обращение с отходами – это не только вопрос экологии и снижения объемов захоронения. Это еще и вполне конкретная экономия. Чем лучше мы сортируем, тем больше материалов возвращается в переработку, тем меньше приходится захоранивать и тем меньше расходов ложится на всю систему. Полную версию программы с участием члена правления Сио Ацо Айвара Пуденса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. Утерян госномер от автомобиля КФ 2115. Контактный номер телефона 28 682 579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из

натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лемис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство выделило финансирование на демонтаж рельсов в случае кризисной ситуации. С сегодняшнего дня на латвийские дороги возвращается скоростной режим 90 км в час. Качество питьевой воды в Даугавпилсе одно из лучших в Латвии. На следующей неделе ожидается преимущественно сухая погода. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 13 октября, правительство выделило финансирование предприятию Латвии «Сдзелсцельш» на создание специальных углублений, так называемых «шахт», чтобы в кризисной ситуации можно было оперативно демонтировать рельсы, сообщает латвийское телевидение. По соображениям государственной безопасности, более подробная информация о конкретных планах, работах и необходимом финансировании не предоставляется. С сегодняшнего дня, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час, сообщает предприятие «Латвийс Валсцели». Изменение максимальной скорости движения происходит с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение сегодняшнего дня. Единственным исключением станет участок Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где и в осенне-зимний сезон при очень хороших погодных условиях максимальная скорость движения составит 100 км в час. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Жители Даугавпилса могут без опасений пить воду из-под крана благодаря усиленному контролю предприятия Daugavpils Ūdens за состоянием водопроводных сетей. О деталях проверок качества ресурса перед его подачей в дома горожан рассказывает руководитель предприятия Елена Лапинска.
2: У нас самая лучшая вода в Латвии. На самом деле так и есть, потому что у нас водозаборы – это Земели, это Венгрия 1 и станция второго подъема Венгрии 2. Это основные поставщики воды в наш город. Если мы говорим о Венгрии, то там у нас скважины глубиной порядка 60 метров. И там нету никаких примесей, которые надо было бы очищать. В воде даже нету этого избыточного железа. И, в принципе, вот именно с Венгрии 1 вода подается на химию, ну, дальше расходится тоже по городским водоводам, дальше в город. И там не надо ее обрабатывать, никак не надо подготавливать, ее можно пить прямо вот готовую из крана. Если мы говорим про второй водозабор Земли, то там у нас все-таки скважины поглубже, там порядка 140 метров средняя глубина скважины. И там присутствует железо, и поэтому это железо надо убирать. Поэтому у нас есть водоподготовительная станция Земли, где стоят фильтры с кварцевым песком, и вода очищается, подготавливается для потребителя, но никаких химикалий мы там не применяем. Поэтому что там вода у нас подготавливается и подается в распределительную сеть без применения химии, ее смело можно пить из-под крана. У нас каждый год разрабатывается программа мониторинга сетей, программа промывки сетей и отбора проб из этих сетей. И этот мониторинг у нас рассматривает, утверждает наша Василибас-инспекция. В принципе, никаких таких загрязнений, опасных примесей у нас в водопроводе не было и нет.
1: На протяжении большей части следующей недели на погоду в Латвии будет влиять антициклон, поэтому ожидается преимущественно сухая погода, хотя временами небо может быть облачным, так прогнозируют синоптики. Однако в ближайшие дни местами возможны кратковременные дожди. Ночью на востоке страны температура воздуха может опуститься ниже нуля. Есть вероятность тумана. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце октября похолодает, средняя температура воздуха опустится на 2 градуса ниже нормы. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 15 октября. Этот день принесет облачную погоду с периодическими прояснениями днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 4 градусов ночью до 9 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью в среднем выше 4 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 89%. Вероятность осадков днем составляет 25%, а ночью возрастет до 60%.

0: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Medus. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19:00 Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
5: Atkrituma šķirošana nav tikai stāsts par tīrāku dabu, tā ir arī ekonomika. Jo vairāk atkritumu paliek nešķiroti, jo lielāks apjoms, kas jāapsaimnieko kā nešķiroti sadzīves atkritumi un jānoglabā poligonā. Savukārt papīrs, metāls, stikls, daļa plasmasas un citi pareizi atdalīti materiāli var atgriezties apritē kā resursi. Tāpēc katrs nešķiroto atkritumu maisis nav tikai vides jautājums. Tā apsaimniekošana maksā, un šīs izmaksas kaut kur sistēmā ir jāsadz. Šķirojot vairāk, mēs ne tikai saudzējam resursus, mēs palīdzam veidot efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
6: Novaja žizņa načinājaca neažidana, ne s paņedēļnika i ne s novova goda. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В укрепление гражданской обороны и устойчивости общества будет вложено более 50 миллионов евро. С января планируется повысить базовый оклад военнослужащих. Крупных торговцев планируют обязать продавать газеты и журналы. Сеньоров Даугавпилса приглашают в новую группу клуба разговорного английского языка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28-00-55-77. Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. Утерян госномер от автомобиля КФ 2115. Контактный номер телефона 28 682 579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиси Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В укрепление гражданской обороны и устойчивости общества будет вложено более 50 миллионов евро. С января планируется повысить базовый оклад военнослужащих. Крупных торговцев планируют обязать продавать газеты и журналы. Сеньоров Даугавпилса приглашают в новую группу клуба разговорного английского языка. Далее подробнее об этих новостях. До 2031 года при поддержке грантов Европейской экономической зоны в укрепление гражданской обороны и устойчивости латвийского общества будет вложено почти 51 миллион евро. При этом особое внимание будет уделено восточным приграничным регионам, сообщили в Министерстве по делам умного управления и регионального развития. Инвестиции направят на развитие сети убежищ, обеспечение непрерывности критически важных услуг и повышение готовности населения к кризисным ситуациям. В частности, под нужды убежищ планируется обустроить помещения площадью более 80 тысяч квадратных метров, обеспечив возможность укрыться как минимум 107 тысячам жителей. Система раннего оповещения будет усовершенствована путем установки 50 новых сирен тревоги. Приоритетная поддержка будет оказана больницам. Меры будут реализованы в сотрудничестве с самоуправлениями, больницами, государственными центрами социального ухода и библиотеками. С января планируется повысить денежное вознаграждение военнослужащих. Предварительно предполагается, что с 2027 года базовый оклад военнослужащих увеличится в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Фактическое увеличение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет. Размеры месячных окладов военнослужащих не менялись с 2023 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро до уплаты налогов. Министерство экономики намерено обязать крупных ритейлеров, торгующих продовольственными товарами, обеспечивать в своих магазинах также размещение и продажу газет и журналов. Предполагается, что эту обязанность распространят только на тех торговцев, чей нетто-оборот за финансовый год превышает 100 миллионов евро и будет касаться торговых точек с площадью зала не менее 300 квадратных метров в городах государственного значения или не менее 60 квадратных метров на других территориях. По данным Минэкономики, этому набору критериев отвечают 6 коммерсантов и 734 торговые точки. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по размещению и продаже прессы для юридических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 500 до 10 тысяч евро. Информационный центр США Латгальской центральной библиотеки приглашает жителей в возрасте от 60 лет записаться в новую группу клуба разговорного английского языка. Занятия ориентированы на тех, кто уже обладает базовыми знаниями и хочет увереннее общаться на английском, и будут проходить раз в неделю. Организаторы отмечают, что предыдущий сезон клуба завершился с положительными впечатлениями и активным участием сеньоров. Количество мест ограничено, заявки принимаются до 19 октября. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 15 октября. Этот день принесет облачную погоду с периодическими прояснениями днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 4 градусов ночью до 9 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью в среднем выше 4 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 89%. Вероятность осадков днем составляет 25%, а ночью возрастет до 60%.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: С 12 по 16 октября в 15.05, а 16 и 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс» конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05. А 16 и 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Правительство выделило финансирование на демонтаж рельсов в случае кризисной ситуации. С сегодняшнего дня на латвийские дороги возвращается скоростной режим 90 км в час. Качество питьевой воды в Даугавпилсе одно из лучших в Латвии. На следующей неделе ожидается преимущественно сухая погода. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Сет. В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Veikalo top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar man stop karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: А если ты со мной?
1: 101,6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. Утерян госномер от автомобиля КФ 2115. Контактный номер телефона 28 682 579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство выделило финансирование на демонтаж рельсов в случае кризисной ситуации. С сегодняшнего дня на латвийские дороги возвращается скоростной режим 90 км в час. Качество питьевой воды в Даугавпилсе – одно из лучших в Латвии. На следующей неделе ожидается преимущественно сухая погода. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 13 октября, правительство выделило финансирование предприятию Латвии «Сдзелсцельш» на создание специальных углублений, так называемых «шахт», чтобы в кризисной ситуации можно было оперативно демонтировать рельсы, сообщает латвийское телевидение. По соображениям государственной безопасности, более подробная информация о конкретных планах, работах и необходимом финансировании не предоставляется. С сегодняшнего дня, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час, сообщает предприятие «Латвийс Валсццели». Изменение максимальной скорости движения происходит с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение сегодняшнего дня. Единственным исключением станет участок Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где и в осенне-зимний сезон при очень хороших погодных условиях максимальная скорость движения составит 100 км в час. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Жители Даугавпилса могут без опасений пить воду из-под крана благодаря усиленному контролю предприятия Daugavpils Ūdens за состоянием водопроводных сетей. О деталях проверок качества ресурса перед его подачей в дома горожан рассказывает руководитель предприятия Елена Лапинска.
2: У нас самая лучшая вода в Латвии. На самом деле так и есть, потому что у нас водозаборы – это земли, это Венгрия-1 и станция второго подъема Венгрия-2. Это основные поставщики воды в наш город. Если мы говорим о Венгрии, то там у нас скважины глубиной порядка 60 метров. И там нету никаких примесей, которые надо было бы очищать. В воде даже нету этого избыточного железа. И, в принципе, вот именно с Венгрии-1 вода подается на химию, но дальше расходится тоже по городским водоводам дальше в город. И там не надо ее обрабатывать, никак не надо подготавливать, ее можно пить прямо вот готовую из крана. Если мы говорим про второй водозабор земли, то там у нас все-таки скважины поглубже, там порядка 140 метров средняя глубина скважины. И там присутствует железо, и поэтому это железо надо убирать. Поэтому у нас есть водоподготовительная станция земли, где стоят фильтры с кварцевым песком, и вода очищается, подготавливается для потребителя, но никаких химикалий мы там не применяем. Поэтому что там вода у нас подготавливается и подается в распределительную сеть без применения химии, ее смело можно пить из-под крана. У нас каждый год разрабатывается программа мониторинга сетей, программа промывки сетей и отбора проб из этих сетей. И этот мониторинг у нас рассматривает, утверждает наша Василибас-инспекция. В принципе, никаких таких загрязнений, опасных примесей у нас в водопроводе не было и нет.
1: На протяжении большей части следующей недели на погоду в Латвии будет влиять антициклон, поэтому ожидается преимущественно сухая погода, хотя временами небо может быть облачным, так прогнозируют синоптики. Однако в ближайшие дни местами возможны кратковременные дожди. Ночью на востоке страны температура воздуха может опуститься ниже нуля. Есть вероятность тумана. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в конце октября похолодает, средняя температура воздуха опустится на 2 градуса ниже нормы. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 15 октября. Этот день принесет облачную погоду с периодическими прояснениями днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 4 градусов ночью до 9 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью в среднем выше 4 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 89%. Вероятность осадков днем составляет 25%, а ночью возрастет до 60%.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаромебелес.лв.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: Pagamēsi, esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: было нетрудно.
1: Акционерное общество «Латвийс кредитнемей палидзības программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
3: С 12 по 16 октября в 15.05, а 16 и 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс» конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05. А 16 и 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: скучаю.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-890-824. Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. Напомню в завершении, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: С каждым днем темнеет все раньше, солнце становится все меньше, а вместе с ним иногда куда-то исчезают силы, настроение и желание вообще что-либо делать. И осень иногда действительно приводит с собой своего серого монстра в виде депрессии. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по психическому здоровью. И прежде всего, не запирайтесь дома. Пусть и банально, но даже короткая прогулка в светлое время дня полезнее, чем кажется. Старайтесь каждый день выходить на улицу, пока есть дневной свет. Второе – это движение. Не обязательно спортзал. Обычная прогулка, велосипед, если погода, конечно, позволяет, или любая физическая активность помогают поддержать настроение и энергию. Третье – не сбивайте режим. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже если утром очень хочется договориться с будильником еще на час. И еще один важный момент – не отказывайтесь от общения. Когда настроение падает, хочется закрыться от всех, но разговор с близким человеком или совместная прогулка иногда работают лучше, чем еще один вечер на диване. А если подавленное настроение, усталость и потеря интереса к привычным вещам не проходит и начинают мешать обычной жизни, не стоит списывать все на осень. В таком случае лучше обратиться к специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть осень будет теплой и яркой, особенно в настроении.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Хочу

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 15 октября. Этот день принесет облачную погоду с периодическими прояснениями днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 4 градусов ночью до 9 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью в среднем выше 4 метров в секунду, а относительная влажность воздуха составит 89%. Вероятность осадков днем составляет 25%, а ночью возрастет до 60%.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только вы.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Радио «Алиса плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса плюс».

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитаешь.

кажется, слишком поздно. Столько ночей прошло.

0: Программа поздравлений.
1: Ну что, в эфире программа поздравлений. На часах 12 часов, на календаре 15 октября. Что значит, что это время, в которое можно поздравить близких, друзей, родных. Можно просто передать им привет, можно просто заказать им песню, и можно просто хорошо провести время, послушать что-нибудь, что интересно вам. А я напомню, что вы можете связаться с нами, позвонив по номеру телефона 654-25-30 или написать сообщение по номеру телефона 20-20-10-12. Может быть, если вы хотите поздравить кого-то с днем имени или с днем ангела, то вы можете это сделать, тоже написав нам. И сегодня дни имени празднуют Андрей, Константин, Касьян, Юстина, Анна, Эда, Хедвига и Хелвис. Поэтому, если вы хотите присоединиться, то, пожалуйста, звоните, пишите, будьте на связи с нами. Ну а мы пока послушаем просто хорошую музыку.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начнем сегодняшнюю программу с музыкальной просьбы, которую нас попросила исполнить наша слушательница. И это будет песня «Поворот» в исполнении Чепика. Но начнем, наверное, еще с того, что сегодня утром к нам обратился наш слушатель, который нашел сегодня ключи возле городской поликлиники на улице Райнис. Поэтому по горячим следам ищем владельца этих ключей. Если вдруг вы забыли ключи, то, пожалуйста, свяжитесь со слушателем по номеру телефона 26-48-11-41. 26-48-11-41. Если вдруг вы ищете ключи, то связывайтесь по этому номеру телефона. Ваши ключи в надежном месте.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Medus. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Эталом его точно взвешивают и превращают в деньги. В Эталом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
6: Ну что, первое поздравление сегодня адресовано мамочке. Конечно же, всегда мама — это самый близкий, самый родной человек. И сегодня мамочку Инару Михайлову хочет поздравить дочь Лиана и внучка Юля. Доченька пишет маме: ближе и роднее не найти человека, чем ты. Желаю для тебя нужно всего только самого светлого и самого лучшего. Живи как можно дольше в счастье, радости, без болезней и бед. Ты как луч света, тепла и добра, ведущий всю нашу семью. Будь счастлива. С праздником, мамочка.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну что, по прогнозу погоды сегодня, несмотря на него, как-то не очень весело, потому что прогноз погоды показывает, что сегодня облачно, достаточно холодно, еще и какой-то немножко ветер есть. Но на самом деле, смотря в окно, намного все гораздо веселее, потому что, смотря в окно, там солнышко, выходишь на улицу, осенние листья падают. Все такое разноцветное, красочное, и аж на душе приятно становится. Но также на душе приятно сегодня должно становиться и Геннадию Кудревичу, которому передает большой привет Вера, и она очень хотела, чтобы эта песня именно звучала сегодня для вас.

0: поздравлений.
1: Иногда нужно только вспомнить лучик, и сразу появится солнышко. И, честно говоря, не всегда речь идет о погоде. Но какой же прекрасный день в Даугавпилсе сегодня. Красивый осенний день. Еще и пятница так близко, поэтому скоро выходные, скоро отдых, и скоро каждый сможет провести свое время с семьей, с друзьями или в одиночестве, если у кого-то очень шумно на работе. Поэтому добавим немного осеннего ритма в рутинные задачи и послушаем просто хорошую песню. Поэтому включайте громкость побольше и слушаем.

0: поздравлений.
1: У каждого из нас в году есть хотя бы один день, в котором мы чувствуем себя по-особенному. И это день рождения, и сегодня день рождения свой празднует Людмила Демид. И ее поздравляет Александр вместе со своей семьей. Желает вам от души быть с легким сердцем, наслаждаться каждым хорошим днем и никогда не терять веру в лучшее. Пусть рядом будут люди, которые искренне дорожат тобой, ценят тебя, умеют поддержать в нужный момент. Желаем здоровья, которое позволяет строить любые планы, счастья, которые согревают душу, и любви, которая делает каждый день особенным. Пусть семейная жизнь приносит только радость, а дом будет местом, куда всегда хочется возвращаться.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Šķirošana ir ļoti svarīga, bet tas nav pirmais solis. Vēl labāk ir samazināt pašu atkritumu daudzumu. Katrs liekas iepakojums, spontāni nopirkta lieta vai pārtika, kuru nepaspējām apēst, pēc kāda laika kļūst par kaut ko, kas jāšķiros, jāsavāc, jātransportē un jāpārstrādā vai jānoglabā. Tāpēc aprites ekonomika sākas jau pirms atkritumu konteinera ar mūsu izvēli veikalā. Vai šo lietu tiešām vajag? Vai to var izmantot atkārtoti? Vai veco var salabot nevis izmest? Jo mazāk lieka nopērkam šodien, jo mazāk atkritumu mums būs jāapsaimnieko rīt. Šķirošana sākas ar sapratni, tava rīcība ietekmē nākotni.
5: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Усticības фонд поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйс-Тыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибас фондс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
7: Ирину Михайлову сегодня хочет поздравить зять. Пишет: поздравляю, пусть судьба преподносит наилучшие дары. Искреннюю любовь, здоровье, радость в каждом дне, красоту и благополучие. Но, наверное, это не все, что он хотел пожелать, потому что он хотел бы сорвать для вас все цветы именно для вас и, конечно же, подарить их вам. Мы, конечно, физически вам цветы подарить не можем, но песню поставить можем запросто.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Если вдруг вы увидите сегодня кого-то на улице, кто идет, плачет, знаете, наверное, он потерял свои ключи, потому что сегодня утром к нам пришло сообщение о том, что возле городской поликлиники на улице Райне найден чип-ключ от автомобиля. Поэтому, если вы вдруг его потеряли, пожалуйста, свяжитесь с человеком, который их нашел. И это можно сделать по номеру телефона 26-48-11-41. 26-48-11-41. Потеряшка, найдись, и твои ключи сегодня в надежном месте.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Час близится к концу, что значит, что скоро к пульту управления снова перейдет Таня, и мне придется отдать все свои полномочия обратно ей. Как же жаль, мне очень нравится здесь сидеть на самом деле. Но суть не в этом, и последнее поздравление, которое я хочу сегодня озвучить, оно будет Полине. Полина, Полина, я надеюсь, что ты здесь, и твои друзья, коллеги сегодня хотят тебя поздравить. Пишут: с днем рождения, Полина, желаем счастья, крепкого здоровья, любви и душевного тепла. Пусть каждый день приносит радость, улыбки, удачу и исполнение самых заветных желаний. Конечно, поздравления очень красивые, мы все надеемся их получить, но они забыли написать, какую песню хотят вам пожелать, но не переживайте, мы об этом позаботились, поэтому песня звучит для вас, Полина.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я на балконе курю с форцой в магнитофоне. Пилю нам сой надменным делом лицо.

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Прямой эфир продолжается. Сверяемся по солнечным. Начало второго они показывают. Побежали минуты. Не будем их догонять. Остановимся хотя бы на мгновение. Остановимся для того, чтобы посмотреть, какая же красивая погода. Все-таки эта осень нас балует. Все-таки она нас как-то нежданно радует. В прогнозе облачность. За окном в Даугавпилсе солнышко. Еле слышный ветер. Краски какие красивые. Такие бывают только осенью. Мы жалеем, конечно, об ушедшем, промелькнувшем, пролетевшем лете. Но все-таки и осень нам дарит красоту своих красок. Поболтать что-что, а я люблю. А время – это дорого. Это время самое дорогое, что у нас есть. Присоединяйтесь к эфиру, будем не спеша поздравлять. Звоните, будем не спеша передавать музыкальные приветы. Осень способствует неспешности, неторопливости. Присылайте сообщения с вашими музыкальными просьбами. Я всегда рада, когда могу их исполнить. 654-2530 – этот номер для того, чтобы позвонить. А второй для того, чтобы вы отправили сообщение 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: В большинстве стран мира совершеннолетие и основные права наступают в 18 лет. Однако возраст 21 год является тоже своеобразным порогом для ряда специфических привилегий, каких-то обязанностей. Я не буду сейчас называть, что это за специфические привилегии, потому что в большинстве случаев они связаны с какими-то вредными привычками, как ни крути. Но об обязанностях сегодня вообще не хочется говорить. Программа не способствует какой-то серьезности, она скорее способствует душевности. К чему я начала вообще этот разговор про возраст? Потому что как раз вот с 21-м днем рождения буду сейчас поздравлять от имени родных Максима Загайнова. Максим, родные, поздравляю вас, желают счастья, успехов во всем, настроения хорошего и здоровья, конечно же, крепкого.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: Еще одну просьбу вижу, не вижу препятствий ее исполнить. Мария, я о вашей просьбе. Арбакайте и Абрам Руссо. Песня «Просто любить». Конечно, она у нас есть в наличии. В наличии всегда и доступна всегда. И уже давно к прослушиванию.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Любимую доченьку Жанну Богайчук. Жанночка, вот неважно, точно знаю, сколько нам исполняется лет. Для наших мам мы все те же маленькие с косичками девчонки. Да и наши мамы, неважно, сколько им исполняется лет, тоже все те же юные красавицы, лет так максимум 25. Доченька Жанна, от мамы пожелание, доченька, пускай в твоей жизни все складывается, как яркий пазл. Пусть все в ней будет на месте и в достаточном количестве. Желаю тебе всегда купаться в любви, тепле и внимании. Мы присоединяемся к маминым пожеланиям. Жанночка, с днем рождения, и маму с праздником, с днем рождения дочери. Маме всегда быть здоровой и счастливой.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2,99 € kilogramā.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устыцības фонds поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляй Стыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибас фонс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

врезался мне в ребро. И это все не так просто, как раньше казалось. Это, видимо, просто меня не касалось. Но лишь только коснулось, все сразу случилось. Ты в ответ.

0: маленькая такая любовь.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Мамочка, желаю тебе никогда не грустить. Так начинаются строки пожеланий, адресованные Инаре, Инарочке Михайловой. Инара, мы поздравляли вас в первом часе от зятя, я это хорошо помню, а теперь настала очередь дочери. Дочь Эмилия поздравляет вас с праздником. Итак, желает никогда не грустить, верить в чудо и видеть прекрасное даже там, где, казалось бы, его совсем нет. Всегда находить повод для улыбок, радоваться каждому моменту жизни и не останавливаться на пути к новому дню, который будет непременно счастливее и ярче, чем предыдущий.

0: Дура вздорная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.
2: Что-то

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимому городу привет от Иры. Ирландия с нами на связи. Ирочка, любимый город тоже вас обнимает крепко. Напишите, на какой улице вы живете. Пройдусь сегодня по ней. Передам вам от нее привет. У нас, кстати, солнечно сегодня. Так красиво по-осеннему в Даугавпилсе. Песня эта у нас есть. Доминик Джокер, если ты со мной, уже звучит для вас. Хорошего дня.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
2: Мэнес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Мэнес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Антончик, протягивайте руки, я сейчас вам отправлю теплый осенний привет от ваших друзей. Сегодня и повод выбран осенний, день собирания осенних листьев. Обязательно, самое время сейчас. Листья осенние уже одели свои самые-самые яркие наряды, готовы. Поэтому собирать, делать букеты, делать из листьев картины. Да сейчас множество можно сделать чего из листьев. Закладки для книг – это старый, уже проверенный тоже вариант для осенних листьев. В моей библиотеке почти в каждой третьей книге можно найти листочки разные, разного цвета и разного возраста при том. Тонечка, хорошего дня вам. Хорошего собирания осенних листьев. Здесь главное не спешить. Выбирать самые красивые. Хотя они все красивые.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одно поздравление пришло на фоне этой композиции в исполнении Жасмин. Для Жанны Богайчук, а Жанночке сегодня день праздничный. Особенный, свой личный день рождения. Жанночка от тети. Тетя Лиля поздравляет. Пусть солнечные лучи поднимают тебе настроение. Поздравляю, хочу пожелать тебе еще долгие годы цвести, быть красивой, пышущей здоровьем. Желаю уюта в доме, заботы близких и гармонии во всем. Мы присоединяемся к этим пожеланиям сердечным. Жанночка, с днем рождения еще раз.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Добрый день, пишет Катя нам. Катенька, добрый. Вот каждый день он может быть добрым. Главное, под правильным углом на него взглянуть с самого раннего утра. Привет Айвору. Конечно, отправляем. Вот хотелось бы все-таки какой-то отдачи. Понимать нам с Катериной, Айвор, слышите ли вы эти приветы? Ведь это самое-самое важное.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Выходит на финишную прямую. Это значит, что начался третий час. Ну, он и фактически начался. На часах минуты отсчитывают начало третьего. Сегодня четверг, это всегда радует. Казалось бы, да, вчера вздыхали понедельник, рабочая неделя только началась, столько дел, не в проворот. Уже все дела отошли куда-то туда в тень. Уже все начинают думать, как бы провести выходные, чтобы придумать такого. Кстати, если сбудется прогноз синоптиков, я всегда делаю акцент, если сбудется на эти слова, то, возможно, если он сбудется в субботу, вполне себе будет неплохая погода. Но главное, что не будет дождя, будет переменная облачность, то есть периодически будет и солнце появляться в наших краях. Температура плюс 9, плюс 10. Кстати, для завершения октября это вполне себе тоже неплохо. Чтоб я разболталась опять, да? И не остановить же меня. Останавливайте. Звоните 654-2500 для участия в эфире или сообщением на номер 2020.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Для Гаврилюк Анастасии у меня есть красивая песня подарком музыкальным. Анастасия, и повод сегодня принимать подарки. Самый что ни на есть особенный день рождения. Сестра Маргарита поздравляет. Сегодня я поздравляю, пишет, свою самую любимую сестричку с праздником. Желаю, чтобы здоровье было крепким, а годы жизни были долгими и счастливыми. Не обращай внимания на седину, ведь главное быть молодой душой. Пусть смех продлевает жизнь, пусть каждый день приходит в хорошем настроении, пусть свет уюта и радости царит в твоем сердце и доме твоем, пусть луч удачи и любви озаряет твой путь.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Менес аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. Līdz 19. Oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
7: В эфире. Программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С юмором подошли к поздравлению коллеги Олега Андреева. Олег, и правильно я считаю, этот день должен быть во всех отношениях позитивным. Начнем с пожеланий. Гармонично очень к этим пожеланиям и музыкальный подарок, на мой взгляд, выбран. Итак, Олег Андреев, что же желают вам коллеги, поздравляя вас с днем рождения? Чтобы энергии хватало еще надолго на все авантюры. Чтобы планы сбывались быстрее, чем ты их придумываешь. А жизнь подбрасывала только приятные сюрпризы. Пусть в кармане всегда шуршит, на душе всегда поет, а в зеркале всегда отражается довольный жизнью и счастливый человек.

0: С 12 по 16 октября в 15.05, а 16 и 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс» конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 16 и 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
1: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тиммеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
2: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений «Алиса Плюс».
6: Не забывает порадовать приветом родные и Виталия Абрамова в нашей программе, в рамках программы поздравлений. Передают большой привет вам сегодня, Виталий, с музыкальным украшением в виде трека в исполнении Асти Артика и Егор Крид «Карма». Хорошего дня вам.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Скоро-скоро на луга лягут

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Вот если бы взять да посчитать, сколько в день рождения мы слышим добрых слов, хотя зачем вести им счет? Они пускай остаются прекрасными воспоминаниями, пускай дают нам стимул жить дальше, понимая, что вокруг столько замечательных людей, и мир во всех отношениях тоже замечателен. Надеюсь, что сегодня примерно такое настроение у Кристины Мицкевич. Кристина встречает свой юбилейный год, будет счастливым. Кристина, подруга Анна вместе с вами, всегда рада его отпраздновать, этот день. С юбилеем, моя яркая, неповторимая подруга. 45, ух ты! 45 — это не цифра, а волшебный рубеж, где ты становишься еще вкуснее, глубже и желаннее. Желаю тебе, чтобы каждый день дарил тебе повод для улыбки, каждый вечер для гордости за себя, а каждое утро для новых дерзких планов. Вот такие пожелания, как напутствие. Кристина, ну, ягодка, да? Ягодка опять. Смело задувайте сегодня свечи на праздничном торте и загадывайте самое дерзкое желание. Сбудется.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И сразу за Филиппом Киркоровым. Не случайно, я считаю. Я вообще считаю, что случайности, они не случайные и не случайные случайности. Выходит на сцену, в данном конкретном случае, выходит в эфир Алла Борисовна Пугачева, песня «Бессонница». Есть еще одна просьба, которую я в силах исполнить.

0: Akcionierное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: Cienījamie daugavpilieši, mani sauc Santa Pupiņa. Oktobra beigās atveru savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un administratīvā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
3: Santas Pupiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29 42 07 02. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: На завершение программы оставили родные поздравления, адресованные Людмиле Демид. Людмила от мужа Сергея, от дочери Ольги, от внука Стефана. Поздравляем с днем рождения и желаем сил, везения, солнца, радости, удачи и здоровья в придачу, чтоб успех сопровождал, крепко за руку держал. Пусть приходит вдохновение, дарит радость, настроение и возможности творить, радоваться и любить. Не встречать в пути ненастье, пусть царит лишь смех и счастье. Людмила, песня в исполнении Саруханова звучит для вас музыкальным подарком. Она тоже состоит из красивых слов пожеланий.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление, оно адресовано Малине Полине. Здравствуйте, дорогие друзья на радио. Ирина нам пишет из Литвы. Ирочка, здравствуйте. Мы хотим поздравить с днем рождения нашу прекрасную, милую, дорогую коллегу Полину Малинь от всей души, от всех коллег. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, радости и душевного тепла. Пусть каждый день приносит улыбки, удачу и только хорошие, добрые новости.

0: Программа поздравлений.
1: В эфире была программа поздравлений. Остается мне добавить, поблагодарить вас за компанию. Вместе мы, как всегда, сделали одно доброе дело. Завтра встретимся. Завтрашний день принесет новые поводы для поздравлений, новые желания передать привет. И новые музыкальные желания тоже, конечно же, принесет завтрашний день. Но и сегодняшний продолжается, и музыка всегда включена на радио «Алиса Плюс». Поэтому хорошего продолжения дня, не менее замечательного доброго вечера и до встречи в эфире.

пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает, плохо, что в небе журавль не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, детям рассказывают про пользу ближнего круга, в спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым, будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь, и не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Фольга есть практически на каждой кухне. С ее помощью удобно запекать, накрывать готовую еду и убирать продукты в холодильник. Но есть блюда, которые лучше с алюминием надолго не оставлять. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности пищевых продуктов. И прежде всего, нужно быть осторожнее с кислыми блюдами. Например, с томатными соусами, маринадами с уксусом, лимоном и другими цитрусовыми, так как кислота может вступать в реакцию с алюминием. То же самое касается очень соленых и влажных продуктов. Например, продуктов в рассоле, некоторых мясных деликатесов и соленой рыбы. Особенно нежелательно оставлять такую еду в фольге на ночь или на несколько дней. Чем дольше продукт соприкасается с алюминием, тем больше вероятность такой вредной реакции. Поэтому для хранения кислых, соленых блюд и еды с большим количеством уксуса лучше взять стеклянный или пищевой пластиковый контейнер с крышкой. И еще простой совет. Если открыли консервы, остатки тоже лучше переложить в отдельную емкость, а не хранить прямо в банке. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Для долгого хранения выбирайте подходящую посуду.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Дополнительная реклама.
1: Алиса.
2: Конкурс на 101.6 FM.
3: Ну что, умолчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагай.
1: Алиса.
2: В эфире конкурс. Конкурс.
4: Конечно, поделимся информацией. Всем еще раз доброго дня. Я с вами поделюсь информацией. Вы со мной поделитесь информацией. На радио «Алиса Плюс» начинается конкурс. Телефон в студии для участия 654-2530. На этой неделе на волне 101.6 FM, напомню, магазин немецкой обувной сети «Дайхман» разыгрывает новую пару обуви. И у каждого из вас есть шанс стать победителем. 654-2530. Напомню, что в Даугавпилсе магазин находится на втором этаже торгового центра «Дитон», предлагая широкий ассортимент обуви, причем по доступной цене абсолютно, для всей семьи. Ну а сейчас пора принять первый звонок, он уже есть, к счастью, и задать вопрос конкурса. А вот кто-то не дождался, нетерпеливый какие. Ну давайте еще раз. 654-2530. Телефон в студии для участия. Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Познакомимся для начала. Как зовут вас?
5: Юля.
4: Юля, здравствуйте, Юлия.
5: Здравствуйте.
4: Ну что, будем с вами бороться за новенькую, новёхонькую пару обуви от магазина «Дайхман». Будем готовы?
5: Да, да.
4: Юль, я вот надеюсь, вот у меня на вас одна надежда, что вы сейчас угадаете правильно, мы разойдемся. У меня еще много работы. Так, Юленька, такой вопрос. Какие туфельки фея подарила Золушке?
5: Варианты ответа будут.
4: А что, вы не помните, какие туфельки Золушке фея подарила?
5: Ну, так помню, но что вы
4: какие? Ну, какие?
5: Золотые.
4: А какие же золотые-то? Ну,
5: хрустальные.
4: Вот, хрустальные. Но все бы было... Хрустальные, все бы было так просто, да? Если бы это был вопрос действительно серьезный, да? Но это не тот вопрос. А теперь внимание действительно... Нет, конечно. А теперь внимание действительно вопрос. Про Золушку мы поняли, все правильно, хрустальные, но могли бы быть и золотые. Итак, Юленька, какая федеральная земля Германии известна фестивалем «Октоберфест»? Если вы сейчас немножечко, на секунду задумаетесь, вы точно вспомните. Есть варианты. Итак, где Октоберфест обычно, да? Гессен, Бранденбург, я даже не могу выговорить, да? Или Бавария?
5: А первое какое было?
4: Гессен, Бранденбург или Бавария?
5: Бавария.
4: Думаете, Бавария?
5: Думаю, да.
4: И я тоже так думаю. Между прочим, мы с вами единогласно так думаем. Юленька, спасибо вам большое и за туфельки, и за Баварию. Все, оставайтесь на связи за эфиром.
5: Да.
4: Дам вам ценные указания, куда и когда за призом. Да? Хорошо? Не отключайтесь.
5: Хорошо.
4: А всем остальным напоминаю, что следующий конкурс мы проведем завтра. Напомню, что конкурсы на этой неделе проходят вместе с магазином немецкой обувной сети «Дайхман». С наступлением холодной погоды, конечно же, в ассортименте магазина уже можно найти обувь для осенне-зимнего сезона, широкий выбор моделей, отражающих последние модные тенденции. В Даугавпилсе магазин находится на втором этаже торгового центра «Дитон». Всем еще раз хорошего дня и до встречи в эфире.
2: Конкурс на 101.6 FM.
3: Ну что, умолчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагай.
1: Алиса.
2: В эфире конкурс.
0: Длительная реклама.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Гинтаро Мэблес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон, важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
3: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь, разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 15 октября в первой половине дня рядом с городской поликлиникой на улице Райня был найден чип-ключ от автомобиля. Контактный номер телефона 26 481 141. Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, смело обращайтесь к нам. Можно оставить свою информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Точное время 16 часов.

Вторая половина дня в Даугавпилсе будет облачной и маловетренной. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 9 градусов. Скорость ветра южного, юго-восточного направления не превысит 3 метров в секунду.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Подруга, ты чего такая замученная?
6: Устала. Ремонт только закончили. Время браться за обстановку, а сил уже нет. Как представлю беготню по магазинам, руки опускаются.
5: Не усложняй. Отправляйся в мебельный магазин «Рима» и занимайся домашним уютом с удовольствием. Корпусная мебель, секции, шкафы, кухни, столы, стулья, мебель для детской. Кстати, мягкую мебель изготавливают в Латвии. Качество и сервис выше всех похвал. Магазин «Рима» на Кандавас 5. В интернете rimamebeles.lv.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Если ты одинок, не помогут лаве. Если нету любви, не почувствуешь драйв.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
2: Да ладно.
1: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 15 октября в первой половине дня рядом с городской поликлиникой на улице Райня был найден чип-ключ от автомобиля. Контактный номер телефона 26 481 141. Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, смело обращайтесь к нам. Можно оставить свою информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Дело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
1: elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Точное время – 17 часов.

0: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. Līdz 19. Oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 €. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelas.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с «Инд Хоум». Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. «Инд Хоум». Окна оформляем, уют создаем.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: norēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт LKPP LV.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. LKPP ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
7: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
8: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
7: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
8: 29-50-40-89.
9: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
10: Зеленый диалог и перемены Латгалē. Тематические новости о климата перемены и долгосрочную будущее Латгалē.
11: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta atkritumu šķirošanas ietekme uz atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Lai gan šķirošana pati par sevi nenozīmē tūlītēju tarifa samazinājumu, tā var palīdzēt bremzēt tā pieaugumu. Par katru apglabātu atkritumu tonu tiek maksāts dabas resursa nodoklis. Nu, savukārt, šķirojot un pārstrādē nododot stiklu, plasmasu, metālu un citus materiālus, šīs nodoklis nav jāmaksā. Tādēļ iedzīvotāju paradumiem ir nozīme ne tikai vides, bet arī ekonomiskā ziņā. Par to, kā šķirošana ietekmē atkritumu tarifu, kā paši iedzīvotāji to var ietekmēt, jautāju SIA ACO valdes loceklim Aivaram Pudānam.
12: Tātad mums ir 100 vietās izvietoti konteineri priekš dalītās vākšanas. Ir priekš stikla, ir priekš visa veida iepakojumu un brūnie konteineri priekš bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Nu, protams, ir ļoti apzinīgi iedzīvotāji, kas to visu dara. Viņi cer, ka samazināsies tarifs, bet tarifs nesamazināsies, bet mēs bremzēsim viņa augšanu tā tarifa. Kāpēc? Pirmām kārtām dabas resursa nodoklis, kas jāsamaksā valstī par vienu noglabāto tonnu, diezgan strauji pieaug. Uz doto brīdi tas ir 130 eiro. Un mūsu tarifs ir 177 eiro. Attiecīgi mums ir daudz, daudz mazāk nekā jāsamaksā šis nodoklis. Bet ja mēs atšķirojam, attiecīgi nododam, pieņemsim, petu, stiklu, skārdenes, metālu, par šo, ka mēs nenoglabājam, nav jau jāmaksā. Līdz ar to tas mums ir ienākums, un formula tarifam ir ienākumi, tur sarežģīta formula. Jo vairāk ienākumu, jo mazāk tarifs būs.
11: Pilnu interviju ar SIA ACO valdes locekli Aivaru Pudānu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
13: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 15 октября в первой половине дня рядом с городской поликлиникой на улице Райня был найден чип-ключ от автомобиля. Контактный номер телефона 26 481 141. Утеряна барсетка с документами на имя Александр Евсеев. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 890 824. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, смело обращайтесь к нам. Можно оставить свою информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

снег, за стеной смех, сигаретный дым, надоело дышать им.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 18 часов.

Вторая половина дня в Даугавпилсе будет облачной и маловетренной. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 9 градусов. Скорость ветра южного, юго-восточного направления не превысит 3 метров в секунду.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
4: Погамеси васам гайса? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists edž uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы начали новый тематический цикл, посвященный обращению с отходами и их сортировке. Говорили о практических возможностях для жителей. Какие отходы можно сдать отдельно и бесплатно? И почему старой технике, шинам или садовым отходам совершенно незачем оказываться в лесу или возле обычного мусорного контейнера? Гостем программы стал член правления предприятия по обращению с отходами «Сио Ацо» Айвар Пуданс. В программе он рассказал, что у предприятия работают две площадки раздельного сбора отходов, и возможностей для жителей там значительно больше, чем многие предполагают. Например, физические лица могут бесплатно сдать биологические отходы – траву, листья, испорченные яблоки и другие растительные остатки. Отдельно принимается и старая бытовая техника. Это могут быть стиральные машины, микроволновые печи, холодильники, телевизоры, радиоприемники или другая ненужная техника. Для жителей ее прием бесплатный. Айвар Пуданс обратил особое внимание на то, насколько странно при наличии такой возможности в Лигинишках все еще видеть старый холодильник, телевизор или другую технику, выброшенную в лесу или возле контейнеров. Также есть решение и для старых автомобильных шин. По словам Айвара Пуданса, физическое лицо может один раз в год бесплатно сдать 4 шины, предъявив технический паспорт автомобиля. То есть для многих видов отходов уже существует легальная и бесплатная возможность от них избавиться. При этом неправильное обращение с мусором остается проблемой не только в нашем городе. В сельской местности, как рассказал гость программы, часть жителей компостируют биологические отходы самостоятельно. И это нормальный способ обращения с органикой. Но встречается и другая практика – сжигание отходов в печах или на своей территории. Айвар Пуданс напомнил – делать этого нельзя. При сжигании неподходящих материалов в окружающую среду попадают вредные вещества. В более широком смысле вся система обращения с отходами постепенно движется к одной цели – использовать максимум того, что раньше просто отправлялось на захоронение. Айвар Пуданс привел пример предприятия, которое он посещал в Нидерландах. Там отходы сортируются, пригодные материалы направляются на переработку, а оставшаяся часть используется для производства тепла и электроэнергии. На захоронение в итоге поступает минимальное количество. В Латвии система пока находится на другом этапе, но направление тоже. Меньше захоранивать, больше перерабатывать и использовать содержащиеся в отходах ресурсы. Это позволяет одновременно уменьшать загрязнение окружающей среды, рациональнее использовать материалы и снижать связанные с отходами выбросы. Но часть этой системы уже доступна каждому жителю прямо сейчас. Иногда для правильного обращения с отходами не требуется ничего сложного. Нужно просто знать, что старый телевизор, 4 изношенные шины или мешок опавших листьев можно не выбрасывать. Их можно сдать туда, где они будут приняты и правильно обработаны. Полную версию программы с участием члена правления Сио Ацо Айвара Пуданса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

Вторая половина дня в Даугавпилсе будет облачной и маловетренной. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 9 градусов. Скорость ветра южного, юго-восточного направления не превысит 3 метров в секунду.

0: Atkritumu šķirošana nav tikai pareizā konteinera izvēle. Ar laiku tā maina arī mūsu attieksmi pret to, ko pērkam, lietojam un izmetam. Kad sākam atdalīt iepakojumu, pārtikas atkritumus, stiklu vai tekstilu, daudz skaidrāk ieraugam, cik daudz atkritumu viena mājsaimniecība patiesībā rada. Un tad rodas nākamais jautājums, vai šo apjomu var samazināt? Varbūt kaut ko varam izmantot vēlreiz, kaut ko salabot, kaut ko atdot citam, bet kaut ko nākamreiz vienkārši nenopirkt? Tieši tā šķirošana no vienkāršas darbības kļūst par paradumu, domājot par resursiem. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон. Важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
1: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь, разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

радио «Алиса плюс».

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка, как будто клетка.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет, конечно.

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий.

чем будем знакомы, слышишь, я леди Эм. Оу, я. Если ты ждешь больших перемен,

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс».
1: Они хотят со мной.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.